0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102 и 1 FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: hogy olyan...
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Радио Пульс.
3: Привет, я на 102.1 FM.
2: Классное радио в дорогу.